мишкой, долня мотай, камуя держай, я не вилу с ногча, бяки не карт, толпа слабча, гейди жуди штат. Бетил жудис не токской, жамей там со, пищал но спят гудус, тудил не рамол, как ногти стоит пилда, пилка ерь вода, мандариль гаукай, тавяс не ршай.